0: До 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци Descanso.com.
2: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.